0: This is KICY, Nome. Now, by permission of the Federal Communications Commission and the International Telecommunications Union in Geneva, Switzerland, we turn our signal directionally westward into Russia and begin broadcasting the good news of the gospel in the Russian language.
1: Вы слушаете радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске. Мы вещаем 24 часа в сутки в направлении Западной Аляски и Дальнего Востока России.

0: Поэзия Леонида Петренко.
1: После грозы. Бывает так, что грозы оглушают, скрывают тучи неба от меня. Невольно слезы очи наполняют, и кажется, не выдержу огня. Когда плотские рушатся опоры, обломки ноги режут на пути, бледнеют краски жизненных узоров. Кто сможет взять все это и нести? И снова сердце к Божьей книге рвется. В ее словах бездонная река, и каждый стих душою жадно пьется, несет отраду каждая строка. И вижу руки, что ко мне простерты, и очи Божьи на моих путях. Не замечал тогда, шагая в скорби, что эти очи за меня в слезах. И снова сердце вера озаряет, в молитве поднимаюсь выше туч, и вижу солнце, что всегда сияет, и вижу, что Господь мой всемогущ.

0: Отголоски воскресения.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Христос искупил нас от клятвы закона. Вы слышите? Христос искупил нас от клятвы закона. В прошедшем времени, посмотрите, не искупляет, не искупит, а уже искупил. Сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. Вот это проклятие всех грехов наших, оно легло на его плечи. Всех гнусных и гадостных всяких слов, всех проклятий, которые когда-либо говорили люди, или бесы даже говорили через людей, а люди давали место в своих устах. Вот эти проклятия, они легли на плечи Христа. Они вонзились в его неповинное, чистое, святое тело.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь».

0: KICY, Nome.
1: В эфире христианская программа на радио «Голос Арктики», город Ноум, Аляска, Соединенные Штаты Америки. Слушайте благую весть Евангелия на нашей волне –

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Смотрите, как реагировал враг со всеми его полчищами, когда Христос в силе идет уже на служение. И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесенскую, его встретили два бесноватых, вышедших из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. Вы когда-нибудь видели бесноватых людей? Весьма свирепых. У этого человека может не просить даже милости, потому что если он в плену этих духов, то значит вы пытаетесь у духов милость попросить, они вам ее не предоставят, только Бог милостливый. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Вот мы видим парадокс жизни. Либо в тебе есть мучение от греха, и тогда ты выбираешь путь жизни во Христе, либо у тебя есть мучение от Христа, и тогда ты выбираешь путь жизни ко греху. Апостол Павел говорит: либо мы распинаем Христа, либо мы Христу даем жизнь в нашем сердце, в нашей жизни, и распинаем грех и плоть со страстями и похотями ее. Третьего не дано. Ты пришел, чтобы мучить нас. Кого он пришел мучить? Сатану и ангелов, его падших уже ангелов, демонов, бесов. Христос действительно пришел мучить их, потому что он произнес им справедливый суд. Это для них вечное мучение.
3: Это производство радиостанции «Новое».

Вы слушаете евангельскую программу Веслинской Церкви интернационального радиовещания, провозглашающую вдохновенную весть о мире с Богом через личность Иисуса Христа, Господа нашего. Позитивное слово, указывающее на путь победоносной жизни и на уверенность в вечности со Христом.

0: Приглашаем вас сейчас послушать проповедь Нормана Вилсона, радиопастора Веслинского часа.
1: Сегодняшнюю беседу я посвятил таким словам Иисуса. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Это слова Иисуса из Евангелия от Иоанна, главы 15, стихи с 1 по 7. Сегодня наша последняя беседа из цикла передач, посвященных изречениям Иисуса, где Он говорит о Себе «Я есмь», указывая тем самым на Свою божественную природу. Уверен, вы согласитесь, что Иисус был непревзойденным мастером аналогии. Во всех Его проповедях вещи, которые Он видел вокруг Себя, служили Ему в качестве иллюстраций, образов истины. Мне кажется, что Иисус мог найти духовный смысл во всем, что Его окружало. Обычные повседневные вещи говорили Ему о глубоких, вечных истинах. Неудивительно, что самые простые люди слушали Его с интересом и радостью. Я легко могу себе представить, что в тот день, когда были произнесены слова нашего сегодняшнего отрывка, Иисус с учениками шел по дороге, и путь их лежал мимо виноградника. Ряд за рядом стоят столбы, увитые лозой. Виноградарь внимательно осматривает ветви. Некоторые из них, сгибающиеся под тяжестью крупных сочных гроздей, он осторожно подвязывает. Другие, лишенные плодов, безжалостно отсекает. Один из помощников следует за ним, собирает отрезанные ветви и сваливает их в большую кучу, где они сохнут под лучами жаркого послеполуденного солнца. Вдали поднимается дым от другой кучи веток, которую он уже поджег. Тогда-то Иисус и произнес слова, над которыми мы размышляем сегодня. В этом отрывке есть целый ряд истин, достойных того, чтобы о них задуматься. Прежде всего рассмотрим отношения, о которых тут говорится. «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь». Наши отношения с Христом подобны отношениям ветви и лозы. Обратите внимание, Иисус говорит «Я истинная лоза». Это указывает на то, что лоза бывает и не настоящей. Есть и дикий виноград, который нередко прорастает вместе с хорошими сортами. Он выглядит так же, как обычная лоза, и поначалу их почти невозможно отличить. Но дикая лоза не дает плода, а если и дает, то ее ягоды горькие и бесполезны. Иисус говорил, что в последние дни восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Не обманывайтесь, друг мой, сегодня в нашем мире есть множество подобных лжехристов. Это самопровозглашенные мессии, которые, являя знамения и чудеса, собирают себе последователей среди заблудших людей. В другом месте Иисус предостерегает учеников о лжепророках, которые приходят в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Вы скажете, Норман, но как нам их узнать? Иисус сказал, по плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, сказал он. Не дерево худое приносить плоды добрые. Помните, мы говорим о нашем общении с Христом. Общение это как раз и состоит в пребывании на истинной лозе. И наши отношения с Ним подобны отношениям лозы и ветви. Лишь ветвь истинной лозы может приносить добрый плод. Все прочие ветви способны дать лишь дикий виноград. Апостол Павел также говорит о том, как необходимо для нас быть постоянно соединенными с Христом. В Нем мы живем, в Нем черпаем свое бытие. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Взглянем теперь на требование, которое обращает к нам Иисус. «Прибудьте во мне, и я в вас». Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. И затем добавляет: «Без меня не можете делать ничего». Иными словами, для нас совершенно необходимо быть прикрепленными к лозе, пребывать на ней. Что же это значит – пребывать на лозе? Это прежде всего значит, что Иисус должен пребывать в нашем сердце. «Се, стою у двери и стучу», — говорит Он. «Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к Нему, и буду вечерить с Ним, и Он со Мною». Он хочет войти в наше сердце и жить внутри Него. Для того, чтобы вести жизнь, угодную Богу, и приносить плод, мы должны жить во Христе, а Он в нас. Это непременное условие христианской жизни. Теперь обратите внимание на результат. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Позже, в 17 главе, Иисус молится о своих учениках: «Отче, освети их истиною Твоею, слово Твое есть истина». Подрезка ветвей – это процесс очищения. Все, что мертво, ненужно и излишне отсекается. Автор послания евреям говорит об этом так: «Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех». Пребывая во Христе, мы очищаемся от греха. Он прощает наши прошлые грехи, очищает нас от грехов настоящего и сохраняет от будущих прегрешений. Теперь вы чисты. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Кто делает это? Кто очищает лозу? Кто отсекает ненужные ветви? Виноградарь, разумеется. Сама по себе лоза не способна избавиться от сухих ветвей. Это делает хозяин виноградника. Иисус говорит здесь об Отце. Бог исследует плод нашей жизни и либо очищает нас, чтобы мы приносили больше плода, либо отсекает, чтобы мы не портили лозу и не мешали расти добрым ветвям. И мне и вам не раз приходилось переживать времена, когда мы не понимали, почему Бог так круто с нами обходится. Это времена испытаний, времена трудностей, тягот, страданий и скорби. Это времена наказания, когда Бог пускает в ход свой карающий жезл. В такие времена мы часто искушаемся желанием задать вопрос: «Почему я? Почему сейчас? За что такие трудности?» Но Библия говорит: «Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, — говорит Писание, — то Бог поступает с вами, как с сынами. Бог наказывает вас вовсе не для того, чтобы причинить вам боль. Мы служим не жестокому Богу-садисту, которому доставляет радость глумиться над своими детьми. Его наказание служит нашему благу и вящей славе Божией. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет что? Каков конечный результат? Мирный плод праведности. Опять-таки плод. Бог очищает нас, чтобы мы приносили больше плода. Но я согрешил бы против истины, если бы не предупредил вас о возмездии. Взгляните вновь на стих 15. «Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Таковы драматические и необратимые результаты нежелания пребывать во Христе. Отлученные от лозы, мы не можем ничего. Но я не хотел бы закончить наш разговор на столь печальной ноте. Давайте же, наконец, взглянем на ожидающую нас награду. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Награда за пребывание в Боге – уверенность в том, что все желания нашего сердца исполнятся. Однако многие люди понимают эту уверенность превратно. Кто-то скажет: «Бог не сделал для меня того, о чем я его просил. Почему Бог не отвечает на мои молитвы?» Обратите внимание на два условия, содержащиеся в этом обещании. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас пребудут. Если вы пребываете на лозе жизни, если вы послушны виноградарю и с благодарением принимаете наказание, если вы очищены словом, тогда вы можете просить. Тот, кто пребывает на лозе и очищен отцом через слово, просит только о вещах, угодных Богу. О том же говорит и псалмопевец: «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Пребываете ли вы на истинной лозе? Есть ли у вас живая связь с Иисусом Христом? Сокрыта ли ваша жизнь со Христом в Боге? Очень может быть, что именно сейчас Богу необходимо устроить в вашей жизни чистку. Возможно, вы переживаете дни наказания и страдаете от последствий грехов прошлого. Что и говорить, приятного тут мало. Но иногда это необходимо. Помните, если Бог взялся чистить вас и обрезать ваши чахлые ветви, это значит, что вы уже приносите плод. Но Бог счел, что вы можете быть более плодотворны и обрести гораздо большее благословение. Плод Духа может стать обильным в вашей жизни, если только вы с благодарностью примете наказание от Господа.

Вы только что прослушали радиопрограмму Веслинской церкви. Мы надеемся, что Господь обильно благословил вас через эту программу. Ваши вопросы и отзывы относительно этих передач направляйте по адресу этой радиостанции. Слушайте нас в эти же дни, в это же время, на этих же волнах. Да хранит вас Господь!

величайте Господа со мной и превознесем имя Его вместе. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет.

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радиостанцию KICY, и мы рады приветствовать всех, кто сейчас слушает нас в поселках Новая Чаплина, Янракинот, Лорина, Лаврентия и также во всех селах и городах, куда достигает наш сигнал.

0: пустыне цветут сады. Там вместо зимы и вечных льдов расцветает весна, пробуждается земля и все вокруг. Христос пришел в этот мир для того, чтобы подарить свет этому миру, истинный свет, для того, чтобы разбить мрак или тот визуальный мир, который мы себе пытаемся воссоздать, хоть как-то восполняя это желание. Он остановился, и Он зовет тебя.
1: Это производство радиостанции «Новая жизнь».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги пророка Малахии. Последние стихи 3 главы этого текста содержат слова «веры и упования». В отличие от неверующего и надменного большинства, в одни пророка оставались еще те, кто не утратил надежды. Здесь они названы «боящимися Бога». Это те люди, которые, несмотря на всю видимую несправедливость и бедствие, говорят друг другу: «Внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». И вот какое обещание дает им Господь: «Они будут Моими». В день Господень наказание и суд придет на всех грешников, но для тех, кто верил и надеялся на Бога, тот день будет днем избавления. Пророк продолжает: «И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». Эти слова, сказанные почти 2500 лет назад, актуальны и сегодня. Бог неизменен, и нет оснований сомневаться в том, что Он исполнит все то, о чем говорит в Своем Слове. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Малахии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад встретиться с вами на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим разговор о 3 главе книги пророка Малахии. В этой главе израильтяне, не желающие признавать свою греховность, приводят разные возражения против обличений Бога. Бог говорит им: «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам». А израильтяне отвечают ему: «Как нам обратиться?» Они говорят Богу: «Ты утверждаешь, что мы должны вернуться к тебе, а нам не кажется, что мы куда-то уходили. Мы все время ходим в храм, на богослужение. Мы приносим положенную десятину. Как мы можем вернуться, если мы тебя не покидали?» А на самом деле они ушли от Бога очень далеко, только не осознавали своего положения. В 8 стихе 3 главы мы находим еще одну саркастическую реплику израильтян. 8 раз в книге Малахии народ отвечает Богу уклончиво. 8 раз израильтяне притворяются, будто ничего не знают. 8 раз они избегают ответа, притворяясь благочестивыми. И вот в этот, в 7-й раз, когда Бог говорит им: «Вы обкрадываете меня», израильтяне спрашивают Его: «Чем обкрадываем мы тебя?» И Бог отвечает, что израильтяне обкрадывают Его десятиною и приношениями. Бог не получал от них положенных по закону десятин. А десятину Израиля, как я уже говорил в нашей прошлой беседе, была не одна, а целых 4. То есть Израиль должен был отдавать Богу гораздо больше 10-й части своих доходов, но не отдавал. И получалось, что израильтяне обкрадывали Бога. Когда они были щедры с Ним, Он обещал им защиту: «Я открою небеса и залью на вас благословение. Я остановлю пожирающих. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. И виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих», — говорит Господь Саваоф. Но израильтяне отказались служить Богу, и он вынужден был прибегнуть к воспитательным мерам. А далее, в 13 стихе 3 главы Малахии, мы встречаемся с 8 и последней саркастической репликой народа Израиля в ответ на слова Бога: «Дерзостны предо мной слова ваши, — говорит Господь. Вы скажете: что мы говорим против тебя?» То есть израильтяне не могут вспомнить, когда они сказали что-то против Бога. Но Бог в своем ответе поясняет ситуацию. Он приводит им их же слова, Они говорили: «Тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицем Господа Саваофа». Другими словами, они говорили: «Какой прок в служении Богу? Это пустое занятие». А дела их действительно были пустым занятием, потому что их сердца в служении Богу не участвовали, и в результате Бог не благословлял их. А они обвиняют Его, они говорят: «Нет никакого смысла в служении Богу». Да, в том, что они делали, действительно не было никакого смысла. Поклонение Богу было пустым и бесполезным делом для этих современников Малахии. Но проблема была не в Боге, проблема была в них самих. Друзья мои, когда вы приходите поклоняться Богу, ваш образ жизни должен соответствовать этому поклонению. Бог хочет, чтобы ваша жизнь подтверждала ваши слова. Сам по себе обряд – ничто, если сердце неправедно перед Богом. И пост верующего человека состоит вовсе не в том, чтобы он несколько недель не ел мяса, а потом объедался им на сэкономленные за время поста деньги. Бог избрал для нас другой пост – избавление от неправды, освобождение измученных, помощь бедным и скитающимся. Этими действиями открывается свет Христов окружающим нас людям. Вот о чем мы должны всегда помнить. И Малахия пишет об искренне поклоняющихся Богу людях в 16 стихе 3 главы. «Но боящиеся Бога говорят друг другу: внимает Господь и слышит это. И пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Иначе говоря, среди израильтян было небольшое количество людей, которые любили Бога и собирались вместе. Они боялись Господа и избегали фарисейства. Они разговаривали друг с другом о своей вере, то есть общались. Помимо указания на эту группу искренних верующих, мы находим здесь слова о том, что перед лицом Бога пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Через все Писание проходит мысль, что Бог ведет записи. Лично я не думаю, что существует в буквальном смысле книга, которую Бог пишет. Однако я не могу не сказать, что эта книга упоминается также в других местах Библии. В 3 главе Откровения мы читаем, что Бог может даже вычеркивать какие-то имена из книги жизни. Кроме того, в последней части Откровения написано также, что когда грешники предстанут перед великим белым престолом, будут открыты книги записей, а значит, их существует несколько. И там будет также книга с именами тех, кто спасен. Об этом мы читаем в 20 главе Откровения. Мне кажется, эти книги записей чем-то похожи на школьные дневники или студенческие зачетки. Когда вы становитесь студентом, вы получаете зачетную книжку. Чтобы получить ее, достаточно поступить в учебное заведение. А когда вы принимаете Христа как своего Спасителя, ваше имя заносится в книгу жизни Агнца. Он заносит вас в список. Теперь вам будут выставлять оценки. Теперь он будет проверять, насколько внимательно вы изучаете Библию. Какую оценку он поставит вам? Получаете ли вы пятерки? Или вы завалили уже не один экзамен? Какова ваша жизнь в его глазах? Как вы служите ему? Он замечает все. Он все записывает. Поэтому я считаю, что когда Христос говорит верующим Сардисской церкви, что их имена изгладятся из книги жизни, то речь идет об их служении Богу. Многие из нас получат такие зачетки, но некоторым не удастся быть хорошими христианами. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, глава 3, стихи с 11 по 15, что качество наших дел проверяется огнем. «Если дела человека сено и солома, и они сгорят в огне, будет ли такой человек спасен?» И апостол Павел говорит, «Да, он спасется, но огонь обожжет его». На небесах будет много людей, от которых будет пахнуть паленым, как от обгоревшей головешки, если позволите мне так выразиться. Они ничего не сделали, и в их зачетках нет положительных оценок. Тем не менее, я думаю, что Богу не нужна книга, чтобы помнить обо всем, потому что Он помнит все. Он помнит о всех делах людей, об их служении, об их любви к Нему. Все эти вещи запечатлены в Его памяти. А спасение людей – Его безвозмездный дар. И спасение дается по вере, а не через дела. Когда вы принимаете спасение, Бог начинает обращать внимание на ваши дела. И тогда ваши дела становятся очень важными. Божья книга упоминается и в других местах Ветхого Завета. В Псалме 55, стих 9 мы читаем. «У тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у тебя. Не в книге ли они твоей?» «У тебя исчислены мои скитания», — говорит автор Псалма. И Господь в точности знает, где вы были. Может быть, об этом не знают ваши соседи? Члены вашей церкви, ваш пастор, но Бог знает все. Тьма становится светом для Него. Он знает, где вы были, и Он знает, что вы сделали. Положи слезы мои в сосуд у тебя. Друзья мои, какие потрясающие слова! Когда благочестивая мать оплакивает своего сбившегося с пути истинного ребенка, Бог хранит ее слезы в сосуде. Вы можете себе представить это? Как замечательно, что Бог обращает внимание на эти слезы. Бог говорит человеку, который служил Богу, но разочаровался. «Я положу твои слезы в сосуд». Наконец, автор псалма пишет, «Не в книге ли они твоей?» И в этой книге записана вся наша жизнь, друзья мои. Я всегда считал, что записи из этой книги будут похожи на кино, которое Бог нам покажет. Вы увидите всю свою жизнь, от рождения и до смерти, и там будет все. В книге Божьей записано совсем не то, что скажет о вас проповедник на похоронах. Какой вы чудесный человек, и каким добрым и деятельным членом церкви вы были. Бог покажет все, как оно было на самом деле». Не знаю, как вам, а лично мне, не хотелось бы увидеть еще раз свою жизнь. Однако, по-видимому, однажды мне все-таки придется это посмотреть. Теперь давайте продолжим чтение и прочитаем 17 стих 3 главы Малахии. «И они будут моими, — говорит Господь Саваоф, — собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». Разве не здорово сказано? Бог собирается собрать свои драгоценности, рассеянные по земле, и его церковь будет среди них. Церковь — это чрезвычайно ценная жемчужина, выкупленная драгоценной кровью Христа. Бог соберет свои драгоценности и будет миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. Речь здесь идет о тех немногих верных, которые будут жить в то время. Послушайте 18 стих. «И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему». Мы живем в дни, похожие на те, в которые жил Малахия. И такими же будут последние времена. Вы просто не сможете отличить праведников от неправедных. Но в назначенный Богом день, в день Его суда, когда Христос вернется, станет очевидно, кто настоящий верующий, а кто только притворяется. Теперь давайте обратимся к четвертой главе. И здесь сразу же надо заметить, что в еврейской Библии, в книге Малахии, нет четвертой главы. Еврейский текст Малахии заканчивается на третьей главе. Однако в переводах последние шесть стихов третьей главы выделены в отдельную главу. Видимо, потому что они представляют собой пророчество о Дне Господнем и о Солнце Правды, которое взойдет в тот день. В первом стихе четвертой главы мы видим живое и яркое описание периода великой скорби. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома. И попалит их грядущий день, — говорит Господь Саваоф, — так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Как мы понимаем, здесь подразумевается день Господень, в который все надменные и поступающие нечестиво сгорят, как солома. В книге Откровения, глава 6, стих 8, мы читаем, что «одним взмахом четверть населения земли будет стерта с лица земли». «И попалит их грядущий день, — говорит Господь Саваоф, — так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Но эти слова совсем не доказывают, что всех неспасенных ждет смерть и что неспасенные люди будут полностью уничтожены. Библия не учит этому. Библия учит, что все наши тела смертны, как тела грешников, так и тела праведников. А ваша душа и дух вечны, друзья мои, и они попадут либо на небеса, либо в ад. А этот стих учит тому, что неспасенные предстанут перед судом в период великой скорби и будут удалены с лица земли. Читаем далее, послушайте второй стих четвертой главы. «А для вас, благоговеющий пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Солнце правды в Ветхом Завете — это та же самая личность, которая в Новом Завете предстает перед нами, как светлая утренняя звезда. Но в Новом Завете Христа нигде не называют солнцем правды, а в Ветхом — утренней звездой. Через некоторое время мы вернемся к этому стиху и посмотрим, почему так происходит. А пока я хочу прочесть вам стих третий. «И будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю», — говорит Господь Саваоф. Когда Христос придет на землю и учредит свое царство, грешники будут низвергнуты, Христос разобьет их на куски, как сосуд горшечника. Так говорится в Писании. И так будет. Нравится вам это или не нравится? Послушайте четвертый стих. «Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы». После этого пророчества Малахии наступил долгий период, когда израильтяне не слышали вообще никаких вестей с небес. Бог ничего не сообщал им. А через 400 лет, когда израильтянин Захария будет служить в храме, ему предстанет ангел Гавриил и объявит о скором рождении Иоанна Крестителя. Об этом написано в Евангелии от Луки, глава 1, стихи с 5 по 25. И только тогда Бог нарушит молчание, длившееся 400 лет. Однако все эти 400 лет израильтяне не должны были забывать о законе Моисея. Закон Моисея будет их жизнью, Словом Божьим для них. Они должны были жить по закону Моисея, который Бог заповедал на Хариве для всего Израиля. Теперь послушайте пятый стих. «Вот я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного». В книге Откровения говорится о двух свидетелях, которые появятся в последние времена. Посмотрите 11 главу, стихи с 3 по 12. «Я не знаю, кто будет вторым свидетелем, но почти уверен, что одним из них будет Илия. На праздник Пасхи в доме каждого ортодоксального иудея к столу ставят стул, на который никто не садится. И этот стул для Илии, который должен прийти по пророчеству Божию. Когда явился Иоанн Креститель, иудеи подумали, что это Илия, но Иоанн Креститель никоим образом им не был. В Писании сказано, что он мог бы быть Илией, но не был им, и это важно. А если бы Христос учредил тогда свое царство, то Иоанн Креститель, несомненно, был бы Илией. Как такое может быть? Я не знаю, потому что так не произошло. И это вопрос, на который мы при нашей жизни не получим никакого ответа. Бог говорит через Малахию: «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного». Иоанн Креститель не был исполнением этого пророчества, потому что он объявлял о приходе Мессии, Спасителя мира, как записано в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 29. Иоанн Креститель говорил: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». А это утверждение явно отличается от предостережения о приближающемся великом и ужасном дне Господа. И, наконец, послушайте 6 стих 4 главы книги пророка Малахии. «И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Последнее слово Ветхого Завета – проклятие. Адам и Ева навлекли на себя проклятие, когда в Эдемском саду ослушались Бога. Тогда Бог сказал, что земля будет проклята, и проклятие это прибудет на них. Этим проклятием был грех, и грех этот останется с нами, доколе Господь не придет на землю во второй раз. Грех до сих пор пребывает с человеческим родом. Достаточно оглянуться вокруг, чтобы увидеть это. Если там, где вы живете, нет никаких улиток, термитов и прочих вредителей, которые пожирают все, что вы пытаетесь вырастить, будь то овощи, цветы или деревья, то вы живете в тысячелетнем царстве, друг мой. И если вы живете в безгрешном обществе, то я скажу, что вы уже в тысячелетнем царстве. Однако, оглянувшись вокруг себя, мы легко можем заметить проклятие греха, давлеющее над человеческим родом и над всей землей. Очень печально, что Ветхий Завет заканчивается именно словом «проклятие». Но книга Малахии полна надежды. И мне хотелось бы вновь обратить вас ко второму стиху 4 главы, где сказано: «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». В последней главе Ветхого Завета говорится не только о проклятии. Здесь есть также великая надежда. «Хотя солнце зашло и стало темно, но приближается новый день. Мы живем среди ночи греха. В нашем мире темно. Нам кажется, что сейчас самое темное время. Но грядет день, когда взойдет солнце правды, и духовный свет воссияет над всей нашей планетой». Итак, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя беседа заканчивается. Но наш разговор о книге Малахии еще не закончен. В следующий раз мы продолжим разговор о солнце правды, о Господе нашем Иисусе Христе и о том, насколько важен для нас свет этого небесного светила. Всего вам доброго, до новых встреч!

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора Маги в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: тройное w.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».

0: KICY, Nome.
1: Радиостанция KICY из города Нома на Аляске рада приветствовать всех наших радиослушателей из поселков Проведение, Сиреники, Нулингран, Энмален.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Почему мы сегодня падаем? Почему мы попадаем в уныние? И как выбраться из него? Вы знаете, если бы Бог нас оставил всех в унынии, в которое мы впадали, я не знаю, где бы мы были. Потому что враг пользуется состоянием уныния, знаете как? Он втаптывает нас в грязь, втаптывает нас еще в какой-то грех, вот в этом пассивном состоянии он заставляет нас делать грех. Вроде какое-то утешение, вроде бы, знаете, грехи, они на некоторые бывают сладкими, да, вот такими, в кавычках. Отвлекись, ну давай вот это, ну давай вот то, ну все, зачем тебе? И в конечном итоге он ведет к краю, который называется смерть. Ну все, ты никчемный, ты никому не нужный, все, вот такой депресняк сплошной в твоей жизни, ты вообще неудачник, он тебе говорит. И вот ближе к краю, и дальше все, пора из этой жизни уходить. Куда ведет дьявол? Куда он пытается тебя втолкнуть? Но надеющиеся на Бога обновятся в силе. И Господь своих никогда не оставит. И Он нам оставил Духа Святого, который сегодня, как ангел, приходит. Может быть, тебя посетила твоя подруга, или друг позвонил. А может быть, ты сегодня кому-то должен позвонить и сказать ему несколько слов от сердца. Вы знаете, от сердца люди понимают.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

Сегодня мы закончим изучение последней книги Ветхого Завета, книги пророка Малахии. Завершая обзор этого произведения, Крейг Блейзинг, один из его исследователей, пишет: «В последних главах книги Малахии, которые являются и последними словами Ветхого Завета, снова возникает предвидение Божьего проклятия, которое готово поразить землю. Грандиозные события последнего суда, а им, согласно Библии, завершится человеческая

0: История являются главной темой всех пророческих книг. Сила, с которой звучат предупреждения и призывы пророка Малахии, определяется как уверенностью его в грядущем суде, так и упованием на милость Бога Завета. Той же атмосферой ожидания суда и покаяния в конце новозаветного времени пронизана книга «Откровение». Только в ней гораздо подробнее говорится о том, возвращение которого ожидает земля – и который непременно возвратится. В книге Откровения о нем говорится как о звезде светлой и утренней, а пророк Малахия именует его солнцем правды. Итак, давайте вместе с доктором Маги приступим к изучению последних стихов книги пророка Малахии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания, и сегодня мы заканчиваем разговор о книге пророка Малахии, последней книге Ветхого Завета. В прошлый раз мы с вами прочитали заключительную четвертую главу, содержащую пророчество о Дне Господнем и о Солнце Правды, которое взойдет в тот день. В начале четвертой главы мы находим яркое описание периода Великой Скорби. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома, и попалит их грядущий день, — говорит Господь Саваоф, — так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Здесь, конечно же, подразумевается день Господень, в который все надменные и поступающие нечестиво сгорят, как солома. И в книге Откровения, глава 6, стих 8, мы читаем, что одним взмахом четверть населения будет стерта с лица земли. «И попалит их грядущий день, — говорит Господь Саваоф, — так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Но эти слова совсем не доказывают, что всех неспасенных ждет смерть и что неспасенные будут полностью уничтожены. Библия не учит этому. Библия учит, что все наши тела смертны, как тела грешников, так и тела праведников, а ваша душа и дух вечны, и они попадут либо на небеса, либо в ад. Этот стих учит тому, что неспасенные предстанут перед судом в период великой скорби и будут удалены с лица земли. Предсказав грядущее наказание для нечестивых людей, Господь переходит к несравненно более светлым событиям будущей жизни. Во втором и третьем стихах 4 главы Малахии мы читаем такие слова. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его». «И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю», — говорит Господь Саваоф. Солнце правды в Ветхом Завете — это та же самая личность, которая в Новом Завете предстает перед нами как светлая утренняя звезда. Но в Новом Завете Христа нигде не называют солнцем правды, а в Ветхом — утренней звездой. Солнце правды, о котором пишет здесь Малахия, — это никто иной, как Господь Иисус Христос. И именно о нем мы поговорим в сегодняшней беседе, завершающей наш обзор книг Ветхого Завета. Я хочу еще раз обратить ваше внимание на один очень замечательный и чудесный момент. В Ветхом Завете Христос назван «Солнцем правды». А в Новом Завете он представлен совсем иначе. Он там представлен как светлая утренняя звезда. Послушайте, что он говорит о себе в конце книги Откровения, глава 22, стих 16. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Этим корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Слова «корень» и «потомок Давида» означают, что Христос будет править этой землей. Но он произносит здесь и другие слова. «Звезда светлая и утренняя». И это, кстати, нечто новое. Интересно, что внимание человека всегда было обращено на небеса. Астрономия древнейшая из известных людям наук, но, как и многие другие науки, она брала начало в оккультизме и суевериях, в мифологии и мистике. Астрономия, какой мы ее знаем сегодня, произошла из астрологии, которая полна суеверий. Вы можете сказать: так это же было давно, в те темные времена, когда люди были суеверны. Сейчас мы уже не такие. Но разве мы стали лучше? Миллионы людей интересуются гороскопами и созвездиями, под которыми они родились, больше, чем Библией, Словом Божьим. И тем, кто играет с зодиаком и его знаками, я могу сказать, что это занятие граничит с оккультизмом. Сегодня сатане поклоняется столько людей, сколько никогда раньше ему не поклонялось. Интересно, что опрос, проведенный несколько лет назад, показал, что только 3% людей верили в дьявола как личность. А в недавние времена количество верящих в существование дьявола резко увеличилось. Теперь это уже 37-48%. И очевидно, что очень многие из этих людей не уверены в существовании Бога, перед которым они несут ответственность. Но в дьявола они все-таки верят. Сегодня многие люди наблюдают за небесными телами. Сначала за небом наблюдали невооруженным взглядом из любопытства и восхищались красотой звезд и планет. Потом были изобретены телескопы, и сегодня ученые исследуют происходящее на небесах столь подробно, как никогда раньше. В Писании неоднократно упоминаются небесные явления. В 8-м псалме стих 4 и 5 написано: «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Этот человек может наблюдать за красотой небес, одновременно восхваляя и прославляя Бога. А вот послушайте второй стих 18-го псалма. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Здесь тоже говорится о небе и о Боге. Давайте вспомним и другие ветхозаветные слова, записанные в книге «Бытие», глава 15, стих 5. Бог сказал Аврааму: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». А завершается Ветхий Завет книгой Малахии, где Бог призывает людей взглянуть на небеса. И это хорошо, что человек смотрит вверх. Малахия заканчивает свое пророчество такими словами: «Чтобы я, придя, не поразил земли проклятием, и здесь занавес падает. Тьма смыкается над человеком, но игра не окончена». Есть хорошие парни и есть плохие парни, и хорошие еще не победили. Бог говорит людям: посмотрите на небеса, не пропустите мимо себя того, что делается на небе. Это важно видеть, друзья мои. Бог говорит: а для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. Это Божье обещание о том, что однажды обязательно взойдет солнце небесной правды. Есть песня, в которой поется, что мир ждет восхода солнца. И я верю, что так оно и есть. Когда придет Христос, солнце правды, Он придет именно так, с востока, и Его свет пронзит нашу землю, как молния, чтобы низвергнуть всех неправедных. Ветхий Завет полон надежды. Но надо сказать, что Ветхий Завет может нас очень сильно разочаровать, если читать его в отрыве от Нового Завета. Тем не менее, в Ветхом Завете говорится о небесах. В нем говорится о Господе Иисусе Христе, о солнце правды. Это очень уместный образ, потому что Христос откроет новый день, и завершится ночь человеческого греха. День Господень грядет, и Царство Христа будет обязательно установлено на земле. Бог сравнивается с солнцем на протяжении всего Ветхого Завета. Послушайте, что написано в 83-м псалме, стих 12. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ». В книге Исаии, глава 16, стих 19, говорится: «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом и Бог твой славою твоею». Друзья мои, это поистине замечательные слова, предвещающие Царство нашего Господа. А если мы посмотрим на Новый Завет, то увидим, что это исполнение прежней ветхозаветной надежды. Но в конце Нового Завета звучит нота новой надежды. Позвольте мне еще раз повторить вам чудесный 16 стих из 22 главы книги Откровения. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Наш Христос не только солнце правды, Он также звезда светлая и утренняя. Достаточно интересно, что Новый Завет не начинается с явления солнца правды. Первое объявление о скором пришествии Христа было дано Захарии в частном порядке. Потом дается обещание о пришествии предтечи Иоанна Крестителя. Чьим предтечей был Иоанн Креститель? Предтечей грядущего Мессии, рожденного от Девы Марии. А кого искали мудрые волхвы, приехавшие в Иерусалим? Как написано во втором стихе второй главы Евангелия от Матфея, они спрашивали: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Кстати говоря, эти слова не надо понимать так, что увиденная волхвами звезда была на востоке. Если бы эта звезда была на востоке, то они пошли бы в Китай, а не в Израиль. Волхвы с востока увидели звезду, а звезда была на западе, и они пошли в том направлении. Разве не интересно, что солнце приходит с востока, а звезда была на западе? Почему волхвы связали пришествие Христа со звездой? В книге «Чисел» рассказывается о пророчестве, которое сделал языческий пророк Валаам, живший на востоке в Мааве. Послушайте, глава 24, стих 18. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых». Звезда упоминается отдельно, а жезл отдельно. Звезда не то же самое, что солнце. Звезда — это знак пришествия Христа, который заберет из мира свою церковь. А солнце — знак его второго пришествия на землю для учреждения своего царства. Иудейским апостолам было сказано в момент вознесения Христа в 11 стихе 1 главы Деяний: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». А пророку Захарии было сказано, что ноги Христа коснутся горы Елеонской. Мы читаем об этом в главе 14, стих 4. Таким образом, звезда — знак первого прихода, в результате которого Христос отделит свою церковь от этого мира. Но Он не останется на земле. Когда Христос пришел в прошлый раз, вся Его миссия проходила под знаком звезды, а не солнца правды. Акцент ставился не на Его рождении, а на Его смерти. Интересно, что Он никого не просил вспоминать о Своем рождении, но просил учеников вспоминать о Его смерти. Лука пишет в 22 главе стих 19 о том, что Христос, накануне праздника Пасхи, учреждая вечерю Господню, сказал ученикам: «Сие творите в мое воспоминание». И светом этой звезды, о которой говорит Писание, отмечено не только рождение, но и смерть Христа. Звезда говорит не только о том, что Он был рожден, но и о том, почему Он умер. Звезда рассказывает нам, кто Он и зачем пришел. В послании к евреям, глава 10, стих 7, записаны такие слова Христа: «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». Звезда указывает не только на ясли, но и на крест. Звезда возвещает нам о том, что Христос пришел, чтобы на кресте принять на Себя наши с вами грехи. В Америке во время Второй мировой войны был такой обычай: если на фронте погибал чей-то муж, то его семья рисовала у себя на окне голубую звезду. А если погибал сын, то они рисовали золотую звезду. И вот однажды маленький мальчик шел по улице рядом со своим отцом. Он обратил внимание, что на многих окнах были голубые звезды, а на некоторых золотые. То есть сыновья в этих семьях погибли на фронте за свою страну. Начинался вечер, и когда они вышли на открытое место, над горизонтом появилась первая вечерняя звезда. И тогда мальчик сказал своему отцу: «Папа, смотри, Бог отдал своего сына». И этот маленький ребенок был абсолютно прав. Бог отдал своего сына, и звезда напоминает нам об этом. Нет сомнения, что в двух мировых войнах 20 века не было победителей, как их не было ни в одной из войн, которые велись с тех пор. Многим современным государствам, и в частности Америке, кажется, что они, развязывая войны, борются за безопасность, мир и за демократию. И каждый американский президент, начиная с Вудро Вильсона и до сегодняшнего дня, считал, что несет миру мир и избавляет его от диктаторов. Но где результат? И в наше время половиной мира владеют диктаторы. Да, Америка побеждала в войнах. Но может ли она считать себя победителем? В войне против греха Господь Иисус умер, чтобы дать людям жизнь, чтобы освободить людей от греха, чтобы одержать победу над могилой и смертью. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 55. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Победителем оказался Христос, а не современные политики, военные, промышленники, пытающиеся сколотить себе на войнах и военных конфликтах политический и финансовый капитал. Звезды не могут рассказать вам о будущем, друзья мои. Звезды не управляют вашим будущим и вашим настоящим. Если вам сегодня нужна помощь, обратитесь к победителю, к Иисусу Христу. В Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 33, записаны такие слова Христа: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Друзья мои, вы потерпели поражение, вы разочарованы. Звезды не помогут вам. Если вы будете верить в их помощь, вы просто станете язычником. Обратитесь к Иисусу. Это не магические заклинания, это не госпожа удача, не счастливый случай, не рок, не суеверие. Если вы терпите в жизни поражение, если вас одолевают вредные привычки, пьянство, обман, несдержанность, секс или материализм, если вы равнодушны к духовным вопросам, позвольте мне сказать вам, Христос может вам помочь. Если вы без надежды смотрите в будущее, то вспомните прошлое. Вспомните то историческое событие, которое произошло 2000 лет назад, когда Христос умер на кресте за нас с вами, за грешников. Вы можете поверить в Него как в своего Спасителя, и тогда вы будете стоять лицом к восходящему солнцу правды, потому что вы уже смотрите в сторону светлой утренней звезды. Можем ли мы на что-то надеяться в будущем? Друзья мои, светлая утренняя звезда появляется непосредственно перед восходом солнца. У меня в спальне 4 окна, и из них я могу видеть восход солнца. Зимой этот восход видно из крайнего правого окна, а летом из крайнего левого. Я наблюдаю за тем, как солнце передвигается из одного окна в другое. В прошлом марте и апреле я видел и яркую утреннюю звезду, которая появлялась примерно за час до восхода солнца. Сначала появляется светлая утренняя звезда, а потом восходит солнце. Так что мы ждем появления светлой утренней звезды. Христос – светлая утренняя звезда сегодняшней Церкви. И важно понимать это. Вот что пишет о Христе Петр в своем втором послании, глава 1, стих 19. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Эта утренняя звезда станет сигналом того, что Христос забирает свою Церковь из этого мира. Восхищение может произойти в любой момент, и никакие знамения не подготовят нас к Нему. Джон Уэсли так писал об этом событии. «Христос явится свыше, как дневной свет еще до утренней зари. Не гадайте о времени, ждите Его каждый час». Может быть, он уже на подходе. В книге Иова, глава 38, стих 7, было написано о том, как при общем ликовании утренних звезд все сыны Божии восклицали от радости, когда Бог творил наш мир. А потом в Божью вселенную проник грех. Но настанет день, когда взойдет утренняя звезда, и Христос заберет свою Церковь с земли. Это будет знаком, что скоро засветит солнце правды. Придет Господь Иисус Христос. Итак, мы прощаемся с Ветхим Заветом и завершаем свой разговор нотой надежды на пришествие Христа и на установление Его Царства. Давайте будем брать пример с волхвов, которые постоянно смотрели на небо, ожидая появления звезды. Ведь звезда, которую мы ждем, знаменует собой восхищение Церкви Христовой из этого мира и скорое окончание ночи греха и бедствий для всей земли. Итак, дорогие друзья, на этом наша беседа заканчивается и наше изучение заканчивается. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».

величие твое все запевает. Яркий ты свет вокруг все меняет. Ты есть любовь, ты источник счастья. Ты законодатель и ты основа власти. Ты поднимаешь все выше и выше. Тебя ощущаю все ближе и ближе. Ты

0: KICY, Nome.
1: Говорит радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске, Соединенные Штаты Америки.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Почему мы сегодня падаем? Почему мы попадаем в уныние? И как выбраться из него? Господи, доколе? Доколе? Я тут стараюсь, я тут делаю. Ты трудишься, ты, кажется, даже не изнемогаешь. Но вдруг появляется вот эта усталость, и на фоне этой усталости жалость к себе. Как мне трудно, как мне тяжело, ну сколько еще противостоять? Это еще один шаг к унынию. Ропот.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: прошлый раз, мы закончили изучение книги пророка Малахии, последней книги Ветхого Завета. А сегодня нам предстоит познакомиться с последней книгой Нового Завета, книгой Откровения. Пятилетний цикл по изучению Священного Писания близится к концу, но впереди у нас еще 3 месяца увлекательных и, надеюсь, полезных бесед по книге Откровения. Как отмечает Джон Уолворд, в этой книге подробно представлены драматические события конца времен, достигающие своей кульминации в создании нового неба и новой земли. В этой книге, как в некой высшей точке, сходятся откровения, данные в обоих заветах. В ней возвещается последнее слово тех многочисленных пророчеств, исполниться которым еще предстоит. Если 4 Евангелия Нового Завета говорят о первом пришествии Христа, то главной темой книги Откровения является его второе пришествие. Несмотря на свои страшные картины, пишет Александр Мень, «Апокалипсис» или «Откровение» бесспорно является книгой самой светлой надежды, которая отвечает на все чаяния и воздыхания Ветхого Завета. «Если бы ты расторг небеса и сошел, — говорит пророк Исаия, — ему вторит псалмопевец, «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Эти 2 возгласа Ветхого Завета, важнейшие внутренние слова, сказанные там, находят ответ, во-первых, в явлении Христа и, наконец, в том царстве, которое Он основал и завершает. О том, каким образом это произойдет, и говорится в книге «Откровение». Итак, давайте откроем ее страницы вместе с доктором Маги. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В ходе нашего подробного изучения Священного Писания мы, наконец, подошли к самой последней книге Библии, книге Откровения. Честно говоря, приступая к этому замечательному произведению, я испытываю смешанные чувства. С одной стороны, начиная разговор о поистине величайшей книге во всем Слове Божьем,

Должен признаться, что еще с молодого возраста чтение подобной литературы стало в каком-то смысле моим хобби. Я прочел так много подобных книг, что произведения некоторых авторов, как, например, детективы Агаты Кристи, уже не очень интересуют меня. Причина в том, что я уже прочел так много ее романов, что обычно могу без труда догадаться, кто является главным злодеем и убийцей. Но, слава богу, есть немало других замечательных авторов, пишущих весьма увлекательные приключенческие и детективные книги, чтение которых доставляет мне огромное удовольствие. Я начинал свое служение, будучи еще холостяком. В то время у меня выработалась хорошая традиция. Воскресными вечерами, после завершения всех церковных служений, я обычно ложился в постель с хорошим детективом или приключенческим романом в руках. Как правило, приблизительно к часу ночи я подходил к самому захватывающему месту в романе. Например, главная героиня оказывалась в отчаянном положении, когда главный негодяй привязал ее к железнодорожным рельсам, а скорый поезд должен пройти в этом месте ровно через 20 минут. Конечно, согласно хорошему приключенческому сюжету, главный герой должен был в последний момент спасти свою возлюбленную. Однако из книги следовало, что в это время он находился в другом городе, да еще и в не менее отчаянном положении. Другие негодяи заперли его в пустом доме, привязав к ящику с динамитом и зажженным фитилем. Для меня, как и для любого искреннего любителя подобных сюжетов, представляется просто немыслимым оставить главных героев в таком ужасающем положении. Но в то же время часы неумолимо указывали мне, что настало время отложить книгу и ложиться спать. Поэтому я использовал один весьма замечательный прием. Я заглядывал в самый конец романа и читал последнюю страницу. На последней странице мне обычно представлялась совершенно иная картина. Я мог увидеть главного героя и героиню в их собственном доме, а на лужайке перед ним играли несколько родившихся у них детей. Увидев эту чудесную и умиротворяющую сцену, я уже мог спокойно вернуться к тому месту в романе, на котором я остановился, и сказать главным героям, что я не знаю, как им удастся выбраться из этой нелегкой ситуации, в которой они оказались. Однако я мог уверенно сказать им, что рано или поздно все в их истории завершится благополучно. Друзья мои, в Библии есть книга, которая называется «Книгой Откровения». И эта книга рассказывает нам о том, как завершатся события этого мира. Я буду совершенно искренен с вами, признав, что сегодня я не могу не испытывать чувство беспокойства, наблюдая все то, что происходит сегодня в этом мире и с этим миром. Смотря на все происходящее вокруг, я вижу очень темную и мрачную картину. И я не могу не признаться, что мне не совсем ясно, как все в этом мире может встать на свои места. Именно в такие моменты любому человеку следует обратиться к последней книге Библии и начать читать все то, что она сообщает нам. И из этой книги мы сможем узнать, что рано или поздно все в этом мире закончится именно так, как этого требует соображение справедливости и праведности. Как я уже сказал, я приступаю к обсуждению книги Откровения со страхом и трепетом. И причина вовсе не в отсутствии должной компетентности с моей стороны, хотя я не собираюсь скрывать, что есть еще много всего, что мне предстоит узнать об этой книге. На самом деле, мои опасения и неуверенность определяются другими факторами. Во-первых, я опасаюсь недостаточной подготовленности и осведомленности моих слушателей. Дело в том, что книга Откровения является 66-й книгой Священного Писания.

Более того, она стоит в Библии самой последней. А это означает, что мы должны хорошо знать 65 других книг, прежде чем мы сможем приступить к этому последнему произведению. Также моим слушателям понадобятся определенные базовые знания всего того библейского материала, который предваряет книгу Откровения. Я бы сказал, что необходимо чувствовать Священное Писание, равно как и хорошо ориентироваться в основополагающих библейских фактах. И, наконец, имеется еще один фактор, который вызывает у меня чувство беспокойства, когда я приступаю к этой книге. Я говорю о той обстановке, в которой мы начинаем наше изучение. Причем больше всего меня беспокоит даже не то обстоятельство, что мы живем во времена скептицизма и недоверия, хотя это, несомненно, так. Самое главное, что нам с вами довелось жить в темные и трудные времена, отличительной особенностью которых является полная потеря чувства видения будущего, а также всякой цели и надежды. Я готов сказать даже больше. Я думаю, что это один из самых худших периодов в истории Церкви. Смотря на окружающий нас сегодня мир, мы видим, что он действительно находится в состоянии хаоса и смятения. В течение уже долгого времени многие выдающиеся люди с непоколебимой уверенностью заявляют, что грядет какой-то колоссальный кризис. Причем не подумайте, что я ссылаюсь на слова проповедников. Я был бы готов привести вам на этот счет слова самых разных людей, представляющих самые разные сферы и части общества. И я искренне задаюсь вопросом, что сказали бы эти люди сегодня, если бы им пришлось жить в наши дни? А для того, чтобы картина выглядела еще более унылой, я скажу, что современная церковь не способна предложить решение для тех современных проблем, с которыми нам приходится иметь дело. И именно как результат этого всеобщего предчувствия беды в последние годы происходило неуклонное повышение интереса к книге Откровения, которую нам предстоит изучать далее. Теперь я хотел бы поговорить об особенностях толкования этой книги. Хотя ведущие богословы расходятся во мнениях относительно подробностей толкования книги Откровения, когда дело касается более широкого взгляда на это произведение, мы можем встретить четыре основных подхода или четыре системы трактовки. Первый подход строится на главном предположении, что все события, описанные в книге Откровения, уже исполнились когда-то в прошлом. Иными словами, все описанное в этой книге имело непосредственное отношение к временам апостола Иоанна, то есть к периоду правления императоров Нерона или Донициана. Этого подхода придерживался знаменитый Эрнест Ринан, а также большинство богословов немецкой школы. По их мнению, целью книги Откровения было дать утешение гонимым церквям, а потому книга была написана с использованием символики, понятной христианам того периода. Позвольте мне сказать, что эта книга действительно являлась утешением для Божьих людей. В течение многих веков христиане черпали в ней успокоение и надежду. Однако основным следствием данного метода толкования становится вывод о том, что можно без особого ущерба изъять из Библии книгу Откровения, так как она не имеет ровным счетом никакого отношения к нынешнему времени. Справедливости ради необходимо заметить, что эта точка зрения в основном представляет сегодня лишь исторический интерес. Ибо в наши дни она уже более не воспринимается богословами сколько-нибудь серьезно. Следующим подходом является историческое толкование книги Откровения. Этот подход
подразумевает, что исполнение пророчеств книги Откровения происходило непрерывно в течение всей истории Церкви, начиная от дней самого апостола Иоанна и заканчивая современностью. На мой взгляд, в этом подходе содержится определенная доля истины, если взять, к примеру, описание семи церквей Малой Азии. Об этом мы с вами еще будем говорить далее. Однако в остальном мне кажется совершенно очевидным, что книга Откровения является типично пророческой. Еще один подход книги Откровения представляет собой духовно-историческое толкование. По сути дела, это усовершенствованный исторический подход, и согласно этой теории утверждается, что два фигурирующих в книге зверя – это имперский и провинциальный Рим, в то время как главная цель книги – дать христианам поддержку и утешение. Согласно данной теории, по большей своей части книга Откровения уже исполнена, а потому она содержит для сегодняшней церкви только духовные уроки. Надо заметить, что данного подхода придерживаются богословы, которые стоят на позициях амиллионизма, то есть не верят в грядущее тысячелетнее царство. При этом они фактически перечеркивают и отвергают главное предназначение этой книги. В свое время, учась в семинарии, я изучал книгу Откровения под руководством богословов именно этой школы. И сейчас я с изумлением вспоминаю, как эти исследования попросту отметали или игнорировали факты данной книги с помощью одной простой фразы, что все это якобы не более чем простые символы. Однако мои учителя так никогда и не могли с уверенностью ответить на вопрос, что именно стоит за всеми этими символами. В этом, на мой взгляд, и состояла их главная проблема. Опыт показывает, что на основании этого подхода могут появляться весьма необычные толкования книги Откровения. Так, например, в каких-то символах одни богословы усматривают изображение фигуры Мартина Лютера и всей Реформации, в то время как другие богословы видят там же пророчество об изобретении книгопечатания. На мой взгляд, толкования подобного рода наносят ущерб книге Откровения, а также полностью перечеркивают ту цель, ради которой она была написана. Четвертым методом толкования Откровения является футуристический подход. Это точка зрения, которую разделяет большинство богословов, стоящих на позициях премиллионизма. Именно этой точки зрения держусь я сам, и именно ее я хотел бы представить в ходе наших лекций. Согласно этому подходу, книга Откровения рассматривается главным образом как пророческое произведение. Большинство сторонников этого подхода следует определенной структуре толкования, которая согласуется с самой книгой. Мы увидим это в наших следующих передачах, когда будем говорить о структуре данной книги. Она начинается с «Откровения прославленного Христа». Затем перед нами предстает церковь, и мы видим всю историю церкви на этой земле. И, наконец, в третьей главе церковь попадает на небеса, и мы видим ее уже не как церковь, но как невесту, которая придет на землю вместе со Христом, когда Он появится вновь, чтобы основать свое царство». Это и будет то самое тысячелетнее правление, о котором нам пишет Иоанн. Это также будет временем испытаний, ибо в самом конце данного периода сатана будет на непродолжительное время освобожден из своих уз. А затем последнее сопротивление Богу будет подавлено, и начнется эпоха вечности. Именно такую трактовку книги Откровения принимают и разделяют большинство исследователей сегодня.
Однако есть и незначительное число критиков данного толкования, которые не только пытаются отстоять свои подходы, но опорочить представителей других точек зрения. Я осознаю, что кому-то из моих слушателей это может показаться несколько утомительным, однако я хотел бы представить вам высказывания некоторых известных людей прошлого, которые могут продемонстрировать, что все эти люди ожидали возвращения Христа. Они не ждали наступления великой скорби. Они даже не ожидали наступления тысячелетнего царства. Но они все ожидали прихода Господа. И это ожидание Спасителя является самым сердцем позиции премиллениализма, которой придерживаемся сегодня все мы. Например, до нас дошли слова Варнавы, одного из самых известных спутников и соратников Павла, который сказал: «Истинная суббота — это тысячелетний период, когда Христос возвратится, чтобы править на этой земле». Епископ Римский Климент также учил, что мы должны каждую минуту ожидать наступления Божьего Царства, хотя мы и не знаем точного дня и часа его начала. Поликарп, епископ Смирнский, который в конце концов принял мученическую смерть на кресте, произнес следующее утверждение: «Он, Христос, возвратит нас к жизни из мертвых, и мы будем править вместе с Ним». Игнатий, епископ Антиохский, который, по утверждению Евсевия, стал преемником апостола Петра, утверждал, что мы должны наблюдать за временем и ожидать прихода Иисуса. Папий, епископ Иерополиса, который, по утверждению Иринея, был знаком с апостолом Иоанном и учился у него, говорил, что наступит 1000 лет, когда личное правление Христа будет утверждено на этой земле. Юстин Мученик также утверждал, что он и другие верные в доктрине христиане твердо знают, что предстоит 1000 лет в Иерусалиме, о чем предрекали пророки Исаия и Иезекииль. Иериней, епископ Леонский, говоря об обетовании Иисуса, что его люди будут пить от плода лозы виноградной в царстве его отца, утверждал, что это может быть исполнено только по возвращении нашего Господа на землю. Тертуллиан твердо стоял на позициях ожидания наступления обетованного царства на этой земле. Все перечисленные мною отцы церкви жили во втором и третьем веках. По сути дела, можно утверждать, что этой доктрины придерживались все наиболее выдающиеся отцы церкви в постапостольскую эпоху. И мы с вами не найдем примеров того, чтобы кто-то из них осуждал эту доктрину. Все отцы ранней церкви верили в данную доктрину, потому что она являлась традицией ранней церкви. Все они верили в скорое возвращение Господа как в необходимое предварительное условие наступления тысячелетнего царства. Эта доктрина являлась общепризнанной вплоть до 3-го и 4-го столетия, после чего она подверглась влиянию различных греческих философий. В более поздние времена Мартин Лютер учил, что мы не должны считать приход Христа чем-то далеким. Жан Кальвин утверждал, что Священное Писание единогласно призывает нас с упованием ожидать пришествия Господа. Только позднее, когда появилась номинальная церковь, утратившая свою первую любовь и ставшей блудницей, держащей в руках власть над миром, люди перестали воспринимать церковь как невесту, ожидающую встречи с женихом. Все поглотило стремление править на этой земле, не ожидая Господнего пришествия. Друзья мои, я привел вам слова всех этих людей, живших в прошлые века, в качестве подтверждения того факта, что уже начиная со времен апостолов и на протяжении всей истории ранней церкви толкование Писания было главным образом премиллениалистическим.
А когда кто-то утверждает, что данная богословская позиция возникла лишь в XIX веке в Англии, это демонстрирует недостаточную осведомленность того, кто произносит данные утверждения. Ведь этой доктрины придерживались все наиболее выдающиеся отцы церкви в постапостольскую эпоху. И мы с вами не найдем примеров того, чтобы кто-то из них осуждал эту доктрину. Все отцы ранней церкви верили в данную доктрину, потому что она являлась традицией ранней церкви. Все они верили в скорое возвращение Господа как в необходимое предварительное условие наступления тысячелетнего царства. Можно уверенно заявлять, что именно точка зрения премиллениализма являлась убежищем всех выдающихся людей в ранней церкви. И именно с этих позиций нам с вами предстоит вести обсуждение книги Откровения, которую мы будем изучать в течение всех наших оставшихся лекций. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске. Мы вещаем 24 часа в сутки в направлении Западной Аляски и Дальнего Востока России.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Когда мы подводим итоги в нашей жизни, нас незаметно может посетить уныние от несбывшихся наших планов в прошлом году, от того, что мы возомнили, что это мы только такие самые святые и праведные, это мы самые лучшие, от того, что мы можем говорить: «Да, мы делаем дело Божие, никто так не делает, как я». И вот на фоне этой гордыни, может быть, иногда превозношения, приходит иногда эта усталость и физическая, и эмоциональная, и духовная, и на этом фоне приходит уныние. И уныние сковывает нас, и нам никуда не хочется идти, ни с кем не хочется общаться, и мы как бы иссякли. Но Христос говорит: «Уповающие на меня обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут». Если ты готов сегодня, как и прежде, встать в планы Божии, и даже если это не грандиозные планы, помоги одной душе, вот этому несчастному. Ты будешь подпитываться этой силой, ты не устанешь.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Почему мы сегодня падаем? Почему мы попадаем в уныние? И как выбраться из него? Сатана – это отец лжи. Он пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Он не соглашается со всем тем Божьим, что в твоей жизни. И он всякий раз скажет тебе опять: «Я тебя все равно убью». И если ты послушал эту ложь, если ты испугался, если в твое сердце вкрался этот страх, сомнение, испуг, то значит, ты сделал еще один шаг к унынию.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь».

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: И мы не унываем, апостол Павел пишет, хотя внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Но сие сокровище мы носим в глиняных сосудах, чтобы слава приписана была не нам, а Богу. Вот когда мы начинаем приписывать себе эту славу, это первый шаг к унынию. Как это ни странно звучит. Когда ты берешь на себя больше, чем дано тебе Богом, и думаешь, что ты теперь только один, вот с этого начинается подкоп под твою сильную позицию в Боге. Закрадывается гордыня, что ты, это ты такой особый, что ты свершишь еще больше.
3: Это производство радиостанции